ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯂꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯖꯒꯦ

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯆꯨꯝꯊꯥꯡꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ